Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. Новости.
1: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары и пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 8 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 19, плюс 21 градус.

0: меня снова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
3: 7:09 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Сегодня понедельник, и мы встречаем новую рабочую неделю под любимую музыку на радио «Лето». Давайте проведем то утро в замечательном настроении. Расскажу много интересного. Услышим гороскоп через несколько минут. Ну и, конечно, сохраним солнечное настроение с помощью самых жарких хитов на радио «Лето».
2: Все включено, шоу.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 8 июня. Овны. Борьба за лидерство – это хорошо, но сегодня можно поступиться амбициями и настроиться на сотрудничество и взаимодействие. Тельцы. Понедельник будет насыщенным. В середине дня могут случиться незапланированные события. Выручит ваша гибкость реакции. Близнецы. Сегодня сосредоточьтесь на качестве и эстетических вопросах. Все делайте классно и красиво. Раки. Не хватайтесь за все подряд. Сегодня важны порядок и системность. Львы. В начале недели энергии хоть отбавляй. Беритесь за задачи, которые требуют решительности и напора. Девы. Посвятите неделю укреплению взаимоотношений. Побольше общайтесь с близкими, помогайте друзьям и коллегам. Весы. Девиз «Начну с понедельника» актуален как никогда. Сделайте первые шаги в новой сфере. Скорпионы. Вы слишком серьезны. Попробуйте вечером расслабиться и поиграть во что-нибудь с друзьями или с детьми. Стрельцы. Сегодня нежелательно медлить с решениями и откладывать дела на потом. Можно упустить хорошие возможности. Козероги. Уверенность сегодня будет на максимуме. Вы сможете продвинуться в проектах и повести за собой коллег. Водолеи. День исполнения желаний. Все может сбыться, если правильно сформулировать запрос во Вселенную. Рыбы. Сегодня вы строите фундамент для будущих успехов. Проявите немного терпения в рутинных задачах. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 8 июня. Все
1: включено. Радио «Лето». Реклама.
2: В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:27. Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать этот понедельник в отличном настроении. Надеюсь, выходные прошли у вас насыщенно. Возможно, кто-то уезжал на дачу, встречался с друзьями или занимался шопингом. В Южной Корее на радость шопоголиков открыли прекрасный альтернативный вариант маркетплейса, который помогает сэкономить бюджет. Более подробно расскажу вам буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро всем. Меня зовут Романа. Вместе встречаем эту короткую, но насыщенную неделю. Хоть впереди праздники национального масштаба, но надо успеть сделать всю работу. Поэтому желаю всем бодрого и продуктивного настроения. Я вот за выходные отлично отдохнула, побаловала себя новыми покупками. Правда, теперь вот с нетерпением жду зарплаты. А в Южной Корее изобрели прекрасный способ получать удовольствие от покупок и не тратить при этом денег. Там работают сайты для фиктивного шопинга. Это полноценные сервисы, которые выглядят как настоящие маркетплейсы или приложения с доставкой товаров. На этих интернет-ресурсах можно выбирать еду, долго изучать товары, читая отзывы, сравнивая рейтинги, добавляя выбранное в корзину и в итоге делать так называемые заказы. Далее к вам якобы поедет курьер, можно даже отследить его передвижение, но по факту вам ничего не привезут и деньги с карты тоже не спишут. То есть для удовольствия иногда важен сам процесс выбора вещей и товаров. Говорят, что ощущения почти такие же, как после настоящего шопинга. Так что если у вас шопоголизм, вот хороший метод его побороть. Получаем быстрое удовольствие и экономим деньги. Ждем подобные новшества и у нас.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Аэропорт Сочи и авиакомпании продолжают восстанавливать расписание после закрытия неба над Кубанью в минувшие выходные. По данным Росавиации, за воскресенье аэропорт Сочи отправил 105 рейсов и принял 108. Также 7 июня на запасные аэродромы были отправлены 11 самолетов, следовавших в Сочи. Аэропорт после многократных закрытий в выходные возобновил свою работу после 10 вечера по московскому времени. В это же время план-ковер продолжает действовать в аэропорту Краснодара. Двухлетний ребенок пострадал в Каменске-Уральском из-за водителя электроскутера. Мальчик гулял с мамой и побежал по тротуару за мячом. В этот момент на ребенка наехал СИМ. В ГАИ Свердловской области сообщили, что ребенок доставлен в больницу. На 44-летнего водителя составили сразу 5 административных протоколов. В числе нарушений – управление транспортом в состоянии опьянения, проезд по тротуару и управление без прав. И мотошлема, пишет КП «Екатеринбург». Почти 200 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита привезли в Свердловскую область. Больше половины партии – детская вакцина, уточнили в департаменте информполитики. Всего с начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против энцефалита. Каждый третий вакцинированный – это ребенок. При этом в Минздраве Свердловской области призывают родителей активнее приводить детей на вакцинацию. Летом важно помнить, что прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до выхода на природу. Продолжая тему здоровья, заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Парижская опера устроила распродажу костюмов и реквизита для зрителей. С 29 по 31 мая в здании «Опера Бастиль» выставили около 5000 нарядов и 2000 аксессуаров из постановок за последние 70 лет. Распродажа собрала очереди в 30-градусную жару. Цены начинались от 2 евро за пояс или шарф до 800 евро за сложные сценические костюмы. Коммерсант пишет, что подобные распродажи парижская опера устраивает с 1999 года, освобождая таким образом место в своих хранилищах. Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс». Сегодня в понедельник, 8 июня, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 19, плюс 21 градус.
0: Реклама.
6: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
7: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
6: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8:12 в Екатеринбурге. Я желаю всем доброго утра и приветствую вас на радио «Лето», где самые жаркие, любимые, яркие наши хиты всегда ждут вас. Ну а мы продолжаем приходить в себя после выходных и настраиваться на рабочий лад, чтобы продуктивно провести короткую рабочую неделю. Расскажу, что ждет нас в этом часе. В игре «Не шведский стол» сегодня мы разыграем сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи». А буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечали в мире в эти выходные. И, конечно же, сегодня, 8 июня. Всем доброго утра!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют в мире сегодня. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. В субботу 6 июня отмечался день рождения Александра Пушкина и по совместительству день русского языка. Пушкин действительно наше все, по крайней мере, если говорить о поэтическом наследии и современной речи. В воскресенье праздновался Всемирный день заботы. В выходной, надеюсь, у всех было достаточно времени, чтобы посвятить его близким и друзьям. Профессиональный праздник отмечали рестораторы. Думаю, лучшее поздравление для них – это полные залы гостей. Можно и сегодня продолжить, хотя бы сходить на бизнес-ланч. Сегодня, 8 июня, отмечается Всемирный день океанов. Их площадь, между прочим, занимает больше 2/3 планеты. Но при этом мы знаем об океане меньше, чем о поверхности Марса. Праздник обращает внимание на необходимость защиты водоемов и мирового океана в частности. В преддверии сезона отпусков не лишним будет напомнить о правилах соблюдения чистоты на пляже. Постарайтесь хотя бы не оставлять после себя мусор. Профессиональный праздник сегодня отмечают домохозяйки и домохозяева. Поздравляем всех, кто занимается этим нелегким трудом и поддерживает быт. Готовит еду, стирает вещи, оплачивает счета и так далее. Для большинства из нас это невидимая работа, значение которой ощущается только тогда, когда она внезапно перестает делаться сама собой. Еще один профессиональный праздник – День социального работника. Соцработники помогают людям, которым некому помочь. Без них мир был бы намного холоднее. Праздник учредили в 2000 году, а первый прообраз социальной службы появился у нас в стране более 3 века назад. 8 июня 1701 года указом Петра I. Вот такая разнообразная и необычная праздничная программа на сегодня. Ну а впереди у нас много нашей любимой музыки и рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой. Она прозвучит буквально через несколько минут. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня окунемся в мир моря и путешествий. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «каботаж». Звучит, как будто это что-то очень французское. Это же дорогое. На самом деле, каботаж – это перевозка грузов или пассажиров между портами одной страны. Слово пришло к нам из французского «каботаж», а корень связан с испанским «кабо» – «мыс». Изначально так называли плавание вдоль берега от мыса к мысу без выхода далеко в открытое море. Где мы встречаем это слово сейчас? В морских перевозках, в авиации, логистике. Например, когда иностранная компания не может просто так возить пассажиров внутри другой страны, это уже вопрос каботажных правил. Ну, пока вы решаете, где применить это слово в обычной жизни, я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Прямо сейчас настало время подарков, которые мы разыграем в игре «Не шведский стол». Сегодня это сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи». Чтобы его получить, необходимо первому дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один кулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте себе сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Начните неделю с приятных подарков от «Радио Лето». Звоните прямо сейчас. Удачи! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Мы начинаем игру «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи». Есть звонок у нас. Давайте знакомиться. Доброе утро. Это радио «Лето».
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Меня зовут Илья.
0: Илья, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Я вас поздравляю. Давайте немного пообщаемся. Как у вас понедельник начался?
1: Да все хорошо, замечательно. Едем на работу. Вот.
0: Ну, настрой, я вижу, у вас достаточно активный. Значит, выходные удались, можно сказать. Что, чем занимались, как их провели?
1: Гуляли, отдыхали с семьей.
0: Ну, я вам больше вас даже допрашивать не буду, потому что по голосу слышно, что человек звонит довольный, активный и веселый. Значит, точно удались выходные. Сейчас у нас игра «Не шведский стол». У вас есть возможность выиграть сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи». Вот тоже с семьей сходить. Готовы отвечать?
1: Готовы.
0: Сегодня день океана, поэтому вопрос про его дары. В каком из этих морепродуктов могут образовываться жемчужины? И варианты ответа – устрицы, крабы или черепахи?
1: Устрицы.
0: Совершенно верно, да, достаточно простой вопрос подготовили. Кстати, что любопытно, некоторые осьминоги еще умеют делать жемчуг, но ювелирным он не считается. Я вас поздравляю, Илья, вы получаете подарок от радио «Лето». Можете передать привет и поздравления.
1: Ура! Всем привет! Город Екатеринбург. Новый рабочей недели всех. Всем добра. Вот, спасибо.
0: Рабочая неделя, кстати, короткая будет. Так что, да, действительно присоединяемся к этим приветствиям и поздравлениям от Ильи. А для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра. И у вас тоже появится шанс выиграть подарок от «Радио Лето». И на правах рекламы. «Калачи» – это уютное место с современной русской кухней в историческом особняке 19 века. В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты из щуки с пшеном и многое другое. Приходите и пробуйте. Екатеринбург, Красноармейская, 8.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Крыму приостановили плановое движение пассажирских поездов. Об этом федеральные ленты пишут со ссылкой на заявление перевозчика компании Grand Service Express. Также сообщается, что после атаки беспилотника на поезд Москва-Симферополь пассажиры всех составов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуированы. Пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь автобусами. ТАСС напоминает, что ночью в понедельник беспилотник ударил по локомотиву поезда номер 68 Москва-Симферополь. В выходные в Свердловской области произошли несколько серьезных автоаварий. В Невьянском районе у станции «Аять» в воскресенье перевернулся автомобиль «Киа». По данным госавтоинспекции, один человек погиб, двое, включая девушку-водителя, пострадали. Автоинспекторы уточнили, что все, кто был в автомобиле, не были пристегнуты ремнями безопасности. Предварительной причиной ДТП названо значительное превышение скорости. Стрелка разбитого спидометра замерла на отметке в 140 км в час. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме определила перспективные направления развития химии, микроэлектроники, IT и туризма. Заявление сделал глава региона Денис Паслер, подводя итоги работы делегации Среднего Урала в Санкт-Петербурге. Перед свердловскими чиновниками стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции на Среднем Урале, цитирует КП Екатеринбург губернатора. НАПМЭФ Свердловская область, напомню, подписала несколько соглашений, а также провела переговоры с Сибуром. Федеральный Минпромторг пока не планирует корректировать перечень товаров параллельного импорта. Предложения бизнеса в министерстве при этом обещают изучить и принять в работу. ТАСС напоминает, что в конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта. К поставке в Россию по этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники, а также уходовые средства. Врачи спасли женщину, которая за день пережила 12 остановок сердца. Выяснилось, что у жительницы Великобритании Сары Холл редчайшее заболевание, из-за которого она теряла сознание во время еды. Как пишет газета «Ру», в мире известны около 150 подобных случаев. Причиной оказалась гиперреакция нервной системы. Из-за нее пульс во время проглатывания пищи не замедлялся, а вообще останавливался. Сары Холл провели экспериментальное лечение, после которого она перестала падать в обмороке за едой. Официальный доллар на сегодня 73,47 и евро 85,56.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 8 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 19, плюс 21.

0: Доброе солнечное утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы, как всегда, приветствуем с вами новую рабочую неделю и настраиваемся на продуктивность максимальную в эти 4, кстати говоря, дня. Рабочая неделя будет короткая, этому нельзя не порадоваться, особенно сегодня в понедельник. Ну а я, как всегда, подготовила много вашей любимой музыки и не только. Буквально через несколько минут прозвучит гороскоп, и мы узнаем, что этот день принесет всем знаков зодиака.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 8 июня. Овны. Борьба за лидерство – это хорошо, но сегодня можно поступиться амбициями и настроиться на сотрудничество и взаимодействие. Тельцы. Понедельник будет насыщенным. В середине дня могут случиться незапланированные события. Выручит ваша гибкость реакции. Близнецы. Сегодня сосредоточьтесь на качестве и эстетических вопросах. Все делайте классно и красиво. Раки. Не хватайтесь за все подряд. Сегодня важны порядок и системность. Львы. В начале недели энергии хоть отбавляй. Беритесь за задачи, которые требуют решительности и напора. Девы. Посвятите неделю укреплению взаимоотношений. Побольше общайтесь с близкими, помогайте друзьям и коллегам. Весы. Девиз «Начну с понедельника» актуален как никогда. Сделайте первые шаги в новой сфере. Скорпионы. Вы слишком серьезны. Попробуйте вечером расслабиться и поиграть во что-нибудь с друзьями или с детьми. Стрельцы. Сегодня нежелательно медлить с решениями и откладывать дела на потом. Можно упустить хорошие возможности. Козероги. Уверенность сегодня будет на максимуме. Вы сможете продвинуться в проектах и повести за собой коллег. Водолеи. День исполнения желаний. Все может сбыться, если правильно сформулировать запрос во Вселенную. Рыбы. Сегодня вы строите фундамент для будущих успехов. Проявите немного терпения в рутинных задачах. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 8 июня. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте честно, многие воспринимают хобби как баловство, мол, сначала дела, работа, семья, быт, а уже потом эти все ваши танцы, гитары, керамика и краски. На самом деле, хобби – это не украшение жизни, а один из способов не перегореть. Исследования связывают регулярные занятия для удовольствия со снижением стресса, лучшим настроением, социальной поддержкой, поддержкой и ощущением личного роста. Нашему мозгу важно не только решать задачи, но и получать опыт, где нет оценки дедлайна и слова «срочно». Особенно хорошо работает переключение. Если вы весь день заняты умственным трудом, таблица, звонки, тексты, решения, телу нужен выход, прогулка, танцы, бассейн, сад, растяжка, все, где мысль наконец-то уступает место движению. Но если у вас работа физически тяжелая, то разгрузкой может стать что-то эмоциональное и творческое. Караоке, вокал, рисование, настолки, чтение, театр, например. Не потому что нужно развиваться, но это само собой, а потому что психике тоже нужен такой вот контрастный душ, назовем это так. И важный момент – хобби не обязано быть полезным, красивым и монетизируемым. Не обязательно из вышивки делать бренд, а из вокала – карьеру, а из пробежки – марафон. Иногда лучшее хобби – это то, где вы снова человек, а не функционал, понимаете? Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз всем доброе утро, с вами Романа. Продолжаем бодро встречать понедельник. Сегодня отмечается Всемирный день петербургских кошек и котов. Конечно же, мы должны вспомнить котов Эрмитажа, которые охраняют экспонаты музея от мышей еще с 18 века. Они, кстати, официально трудоустроены. У каждого есть ветпаспорт и должность. Но оказалось, что это не единственные коты-работяги у нас в стране. Давайте и других уважим. Недавно даже был составлен рейтинг самых деловых котов России. Помимо эрмитажных котиков, в него входит еще один музейный кот, знаменитый бегемот из музея Михаила Булгакова в Москве. Также в топе кошка Джессика из Владивостока. Она занимает пост директора по контролю рыбов в продуктовом магазине. Джессика следит за порядком в зале и проверяет свежесть морепродуктов. Как и у любого сотрудника, у нее есть зеленый жилет и трудовые права, даже своя служебная комната. Еще один работник продуктового магазина – кот Сергей из Зеленоградска. Очень популярен и пушистый сотрудник внешних коммуникаций московского зоопарка – кот Симба. Он также по совместительству работает в отделе фауны России, многостаночник не иначе. У него есть персональное удостоверение с фото и, конечно, свое мнение насчет того, каким должен быть контент зоопарка. Симба постоянно снимается в роликах для соцсетей и следит за порядком. Так что рабочая неделя сейчас вот началась не только у нас, но и у пушистых друзей. Интересно, бывает ли у них отпуск. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Крыму приостановили плановое движение пассажирских поездов. Об этом федеральные ленты пишут со ссылкой на заявление перевозчика компании Grand Service Express. Также сообщается, что после атаки беспилотника на поезд Москва-Симферополь пассажиры всех составов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуированы. Пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь автобусами. ТАСС напоминает, что ночью в понедельник беспилотник ударил по локомотиву поезда номер 68 Москва-Симферополь. В выходные в Свердловской области произошли несколько серьезных автоаварий. В Невьянском районе у станции «Аять» в воскресенье перевернулся автомобиль «Киа». По данным госавтоинспекции, один человек погиб, двое, включая девушку-водителя, пострадали. Автоинспекторы уточнили, что все, кто был в автомобиле, не были пристегнуты ремнями безопасности. Предварительной причиной ДТП названо значительное превышение скорости. Стрелка разбитого спидометра замерла на отметке в 140 км в час. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме определила перспективные направления развития химии, микроэлектроники, IT и туризма. Заявление сделал глава региона Денис Паслер, подводя итоги работы делегации Среднего Урала в Санкт-Петербурге. Перед свердловскими чиновниками стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции на Среднем Урале, цитирует КП Екатеринбург губернатора. НАПМЭФ Свердловская область, напомню, подписала несколько соглашений, а также провела переговоры с Сибуром. Федеральный Минпромторг пока не планирует корректировать перечень товаров параллельного импорта. Предложения бизнеса в министерстве при этом обещают изучить и принять в работу. ТАСС напоминает, что в конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта. К поставке в Россию по этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники, а также уходовые средства. Врачи спасли женщину, которая за день пережила 12 остановок сердца. Выяснилось, что у жительницы Великобритании Сары Холл редчайшее заболевание, из-за которого она теряла сознание во время еды. Как пишет газета «Ру», в мире известно около 150 подобных случаев. Причиной оказалась гиперреакция нервной системы. Из-за нее пульс во время проглатывания пищи не замедлялся, а вообще останавливался. Сари Холл провели экспериментальное лечение, после которого она перестала падать в обмороке за едой. Официальный доллар на сегодня 73,47, евро 85,56.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс». Сегодня, в понедельник, 8 июня, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 19, плюс 21 градус.
0: Реклама.
5: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
6: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
5: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и мы слушаем радио «Лето». Наши самые любимые жаркие хиты. Проводим утро под них. Сегодня понедельник, настраиваемся на рабочий лад. Но, конечно, мысль о том, что она будет короткая, эта рабочая неделя, должна поднимать настроение, ну и деловую хватку. Пусть тоже вам поднимает эта новость. Вот чего желаю. Конечно, впереди в этом часе много нашей любимой музыки. И не только. Расскажу вам много интересного. Пусть этот день пройдет ярко и насыщенно. Оставайтесь на 98.9 FM. Все
1: включено. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Роман, и мы продолжаем приветствовать этот понедельник. Ну а я хочу рассказать про то, что в эти выходные отмечал свой день рождения Тетрис, самая популярная видеоигра в истории. Тетрис не только великая игра, но и явление, которое повлияло на культуру, историю, архитектуру и даже науку. Подробнее об этом, много интересного мы узнаем через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим про «Тетрис». «Тетрис» создал советский программист Алексей Пажитнов. Название «Тетрис» получилось из сочетания двух слов – «тетрамино» и по-гречески «фигура из четырех блоков» и «теннис» – любимый спорт создателя. «Тетрис» задумывался как игра для искусственного интеллекта. Пажитнов занимался в вычислительном центре Академии наук СССР проблемами искусственного интеллекта, распознавания речи и планировал использовать головоломки для проверки работоспособности ИИ. Так что все современные нейросети – потомки нашей любимой детской игры. Что любопытно, задачи создания такой игры не было. Ученый разрабатывал ее в свое свободное время, подключая коллег, друзей и даже детей. Так 16-летний школьник Вадим Герасимов добавил в игру счетчик очков, произвел отладку экрана, а также перевел игру на английский язык. За такой большой вклад он был указан вторым автором этой версии изобретения. Игра была представлена на конкурсе советских игровых программ в Зеленограде, где заняла второе место. Надо сказать, первое тогда не получил никто. Организаторы посчитали, что все кандидаты недостаточно хороши. «Тетрис» сделал мировым хитом русскую песню «Коробейники» или «Коробушка». Именно она звучит в самых популярных версиях игры. А в 2008 году сайт UGO включил ее в список трех лучших музыкальных композиций для видеоигр всех времен. В 2015 году «Тетрис» стал первой игрой, включенной во Всемирный зал славы видеоигр. Вместе с ним были приняты такие более современные гиганты, как Warcraft, Super Mario, Pac-Man, Pong и Doom. Вот такая она популярная игра, которая смогла улучшить имидж СССР во всем мире. Сегодня мы узнали о ней немного больше, но уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном». Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Меня зовут Романа, и это было «Все включено шоу». Вот так мы и провели утро понедельника вместе с вами под нашу любимую музыку. Завтра обязательно повторим, и как всегда встретимся с вами в 7 утра. Далее компанию вам составит Катя Савельева, ну а я желаю прекрасного дня и отличного настроения.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары и пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Напомню, завтра у нас вторник, 9 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 11, плюс 13, а днем температура воздуха повысится до 18-20 градусов тепла.

знаете, какая штука? Иногда самые теплые слова — это как раз не привет, а, например, до завтра, потому что в них уже есть обещание какой-то новой приятной встречи. Митя Фомин только что нам напомнил об этом. Ну, а у нас с вами впереди целый день хорошей музыки. Я с вами рядом до самого вечера. Меня зовут Катя Савельева. Мари Краймбрери с нами окажется уже через несколько минут, а еще группа «Руки вверх», а раньше всех Артик и Асти, Егор Крид с совместной «Кармой». Хотите узнать еще одно новое словечко? Через 10 минут в рубрике «Слово дня» распечатаю для вас именно его. Легкого понедельника каждому!

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня окунемся в мир моря и путешествий. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «каботаж». Звучит, как будто это что-то очень французское. Это же дорогое. На самом деле, каботаж – это перевозка грузов или пассажиров между портами одной страны. Слово пришло к нам из французского «каботаж», а корень связан с испанским «кабо» – «мыс». Изначально так называли плавание вдоль берега от мыса к мысу без выхода далеко в открытое море. Где мы встречаем это слово сейчас? В морских перевозках, в авиации, логистике. Например, когда иностранная компания не может просто так возить пассажиров внутри другой страны, это уже вопрос каботажных правил. Ну, пока вы решаете, где применить это слово в обычной жизни, я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Джонни на радио «Лето». Артист недавно стал амбассадором клубничного бизнеса после тех самых вирусных роликов, где ягоды и фрукты исполняли его треки. Я, кстати, тоже могла бы быть амбассадором, только мороженого, думаю, скорее. Если лето пока ведет себя как март на стажировке, я думаю, все равно многие так же, как и я, выбирают это лакомство. А оно для людей с горячим сердцем. Но у нас на сладкое, то бишь на десерт, яркие и любимые наши хиты без перерывов на рекламу и разговоры. Целых 20 минут для вашего отличного настроения. Группа «Блестящий» Валерия, Владимир Пресняков ждут вас дальше на радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании участников сообщества, которое финансировало нелегальные казино. По данным российских силовиков, задержаны 24 человека и 8 объявлены в розыск. Следствие установило, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино. Уголовные дела заведены по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр и неправомерного оборота средств платежей, пишет «Коммерсант». Синоптики подвели итоги дождливых выходных в Свердловской области. В воскресенье больше всего осадков выпало в Ирбите, об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. Также в списке самых дождливых территорий Среднего Урала в воскресенье – Липовская, Артемовский и Кушва. Теплее всего днем 7 июня было в Красноуфимске – почти плюс 25, а прохладнее всего в Бурмантово – около плюс 11. В течение ближайшей недели в Свердловской области будут преобладать циклоны, первый из которых принесет новую волну ливней и гроз уже завтра. Почти 200 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита привезли в Свердловскую область. Больше половины партии – детская вакцина, уточнили в департаменте информполитики. Всего с начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против энцефалита. Каждый третий вакцинированный – это ребенок. При этом в Минздраве Свердловской области призывают родителей активнее приводить детей на вакцинацию. Летом важно помнить, что прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до выхода на природу. Продолжая тему здоровья, заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Россияне отреагировали на идею ввести 4-дневку на работе. Сторонниками идеи оказались 53% участников опроса, проведенного платформой «Суперджоб». Согласно исследованию, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Дополнительный выходной при введении 4-дневки россияне потратили бы на семью и отдых, так ответил каждый третий. Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% – домашними делами. И столько же нашли бы вторую работу. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А теперь о погоде. На радио «Лето» спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра во вторник, 9 июня, друзья, в Екатеринбурге будет облачно, с прояснениями. Временами будет дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
5: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
6: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
5: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: кажется, со временем мы все становимся немного другим человеком. А еще некоторые не только работают, решают вопросы и спешат по делам, но и думают о чем-то очень простом для своей души. Я желаю вам хорошего дня и легкого понедельника. Меня зовут Катя Савельева. Сегодня поговорим о том, как не только вопросы из списка задач, но и то, что приносит нам удовольствие, работает нам во благо, а хобби уже через 10 минут на радио «Лето» в рубрике «Вкус жизни». А если вы хотели послушать песню «Русская красавица» от Ханны или Вику Дайнека или Стаса Костюшкина, добро пожаловать! Скоро они с нами на 98.9 FM.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте честно, многие воспринимают хобби как баловство, мол, сначала дела, работа, семья, быт, а уже потом эти все ваши танцы, гитары, керамика и краски. На самом деле, хобби – это не украшение жизни, а один из способов не перегореть. Исследования связывают регулярные занятия для удовольствия со снижением стресса, лучшим настроением, социальной поддержкой, и ощущением личного роста. Нашему мозгу важно не только решать задачи, но и получать опыт, где нет оценки, дедлайна и слова «срочно». Особенно хорошо работает переключение. Если вы весь день заняты умственным трудом, таблица, звонки, тексты, решения, телу нужен выход, прогулка, танцы, бассейн, сад, растяжка, все, где мысль наконец-то уступает место движению. Но если у вас работа физически тяжелая, то разгрузкой может стать что-то эмоциональное и творческое. Караоке, вокал, рисование, настолки, чтение, театр, например. Не потому что нужно развиваться, но это само собой, а потому что психике тоже нужен такой вот контрастный душ, назовем это так. И важный момент – хобби не обязано быть полезным, красивым и монетизируемым. Не обязательно из вышивки делать бренд, а из вокала – карьеру, а из пробежки – марафон. Иногда лучшее хобби – это то, где вы снова человек, а не функционал, понимаете? Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

Группа «Серебро», немного Макса Фадеева только что на радио «Лето». Дышим глубже, хотя многие, конечно, мечтают о доме за городом, о тишине, сосны за окном и вот кофе на веранде с утречка. Это прекрасно, и обед тоже там же. Но город и живет благодаря нам с вами, нашим встречам, нашим разговорам, привычным нашим маршрутам и в этой вечной фразе «Забегу на 5 минут». Кого тут намечена встреча на обеденное время? Добавим вам еще больше хорошей музыки. Не переключайтесь, 20 минут без перерывов на рекламу дальше. Сергей Лазарев, группа «Total», Юлия Савичева и «Мод» ждут вас дальше.

Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Заробину помощник главы государства добавил, что говорит как о закрытых контактах с Киевом, так и об открытых. «Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», цитирует «Интерфакс» Ушакова. Напомню, перед выходными Россия и Украина провели первый в июне обмен пленными по формуле 185 на 185. Очередное штормовое предупреждение выпустили спасатели для Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Свердловской области соблюдать меры безопасности. В первую очередь, в период непогоды лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты, напомнили в МЧС. Итоги мотофестиваля «Движение» подвели в Екатеринбурге. Как сообщает Департамент спорта администрации Уральской столицы, за три дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом Екатеринбург принял у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Уральскую столицу приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. Напомню, мотофестиваль «Движение» проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Большинство россиян не готовы потратить на покупку квартиры больше 8 миллионов рублей. 20% считают своим потолком сумму от 5 до 8 миллионов, а 16% только 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор цены от 12 до 18 миллионов рублей. Это цена квартиры примерно для трети опрошенных. При этом средний чек покупки квартиры в России сейчас составляет 11 миллионов 700 тысяч. Marketplace вернет москвичке почти 140 тысяч за заказ, сделанный полуторагодовалым ребенком. Маленькая девочка отправила в корзину мамы 102 товара. Женщина пыталась отменить заказ, но получила отказ от площадки, поскольку товары сразу же передали в доставку. После окончания срока хранения Marketplace списал средства с карты покупателя и установил отрицательный баланс счета. Суд признал отказ со стороны Marketplace незаконным, так как москвичка незамедлительно после оформления заказа реализовала право на отказ от исполнения договора. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Напомню, завтра у нас вторник, 9 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 11, плюс 13, а днем температура воздуха повысится до 18-20 градусов тепла. Радио
3: «Лето». В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: была Юлия Зиверт на радио «Лето», артистка, которая вчера на премию Муз-ТВ собрала буквально все сливки. Лучшая исполнительница, лучший сольный концерт и лучшая песня. Заразила нас сейчас успехом, правда? И пусть это все передается нам с вами воздушным музыкальным путем. Меня зовут Катя Савельева, я желаю вам хотя бы одной своей маленькой победы. Сегодня, в этот понедельник, мы движемся дальше. Группа «Бис» через несколько рекламных секунд, а еще «Хай-Фай», Ани Лорак и «Бурито» с яркими любимыми нашими хитами.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

вот чего точно не должно быть мало в обидный перерыв, так это времени на себя. Приятного аппетита всем, у кого сейчас трапеза. Небольшой лайфхак. Попробуйте хотя бы первые несколько минут есть без телефона. Мозг лучше запоминает еду, и насыщение приходит быстрее. Но если вы дома, в офисе или на кухне и не хотите отвлекаться на поиск радиостанции, просто попросите умную колонку «Включи радио лето». Мы звучим везде, где живет ваш голосовой помощник. Впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Группа «Дискотека Авария», «Мари Краймбрери», «Омега» и «А-студио» ждут вас дальше на радио «Лето».

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину помощник главы государства добавил, что говорит как о закрытых контактах с Киевом, так и об открытых. «Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», цитирует «Интерфакс» Ушакова. Напомню, перед выходными Россия и Украина провели первый в июне обмен пленными по формуле 185/185. Очередное штормовое предупреждение выпустили спасатели для Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Свердловской области соблюдать меры безопасности. В первую очередь, в период непогоды лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты, напомнили в МЧС. Итоги мотофестиваля «Движение» подвели в Екатеринбурге. Как сообщает Департамент спорта администрации Уральской столицы, за три дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом Екатеринбург принял у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Уральскую столицу приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. Напомню, мотофестиваль «Движение» проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Большинство россиян не готовы потратить на покупку квартиры больше 8 миллионов рублей. 20% считают своим потолком сумму от 5 до 8 миллионов, а 16% только 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор цены от 12 до 18 миллионов рублей. Это цена квартиры примерно для трети опрошенных. При этом средний чек покупки квартиры в России сейчас составляет 11 миллионов 700 тысяч. Marketplace вернет москвичке почти 140 тысяч за заказ, сделанный полуторагодовалым ребенком. Маленькая девочка отправила в корзину мамы 102 товара. Женщина пыталась отменить заказ, но получила отказ от площадки, поскольку товары сразу же передали в доставку. После окончания срока хранения Marketplace списал средства с карты покупателя и установил отрицательный баланс счета. Суд признал отказ со стороны Marketplace незаконным, так как москвичка незамедлительно после оформления заказа реализовала право на отказ от исполнения договора. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А теперь о погоде. На радио «Лето» спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра во вторник, 9 июня, друзья, в Екатеринбурге будет облачно, с прояснениями. Временами будет дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
7: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
8: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
7: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Я только что на радио «Лето», ее была Любовь. А здесь остаюсь я, Катя Савельева, с вами. До 8 вечера мы вместе перевалили уже за экватор активного рабочего понедельника. И знаете, лето ведь может быть не только за окном. Оно же прячется в наших любимых хитах и долгожданном сообщении иногда. И в ароматном кофе или мысли, что все самое интересное сегодня еще впереди, не так ли? Добавляем красок этому дню и движемся дальше вместе с Владом Соколовским, ночными снайперами и Денисом Клявером. Совсем скоро они с нами с яркими любимыми нашими хитами.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
4: Для зрителей старше 6 лет. На улице Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

С вами был Егор Крид, артист, которому действительно важно не количество камер перед сценой, а количество живых эмоций. Он же даже весной, помните, остановил концерт и попросил зрителей: меньше смотрите, больше танцуйте, больше эмоций. Ну, а, кстати, дальше у нас с вами группа Иванушки International. Тут недавно Сергей Жуков вспомнил, что песня «Алешка» могла стать дуэтной, но судьба распорядилась иначе. Иногда один телефонный разговор может поменять целую музыкальную историю, хочу я вам сказать. Ну, а мы движемся дальше, и кроме Иванушек International вас ждет еще группа «Винтаж», «Серебро» и «Бахти» вместе с «Туркен». Оставайтесь на радио «Лето», здесь тепло 24/7.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Минздрав хочет наделить государственный фонд «Круг добра» новой функцией. Организации планируют поручить сбор и анализ информации о результатах лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Если по данным, которые поступят из медицинских организаций, выяснится, что тот или иной препарат малоэффективен для отдельных категорий детей, то лекарство вполне может быть исключено из перечня закупаемых фондом. Такой механизм, по оценкам экспертов, поможет максимально эффективно использовать выделяемое финансирование, пишет газета «Коммерсант». Очередное штормовое предупреждение выпустили спасатели для Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Свердловской области соблюдать меры безопасности. В первую очередь, в период непогоды лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты, напомнили в МЧС. Итоги мотофестиваля «Движение» подвели в Екатеринбурге. Как сообщает Департамент спорта администрации Уральской столицы, за три дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом Екатеринбург принял у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Уральскую столицу приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. Напомню, мотофестиваль «Движение» проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Россияне отреагировали на идею ввести 4-дневку на работе. Сторонниками идеи оказались 53% участников опроса, проведенного платформой «Суперджоб». Согласно исследованию, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Дополнительный выходной при введении 4-дневки россияне потратили бы на семью и отдых, так ответил каждый третий. Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% – домашними делами. И столько же нашли бы вторую работу. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Напомню, завтра у нас вторник, 9 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13, а днем температура воздуха повысится до 18-20 градусов тепла.
5: Радио «Лето». В том коридоре. Где-то в пробке, но на сердце много три.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радио Лето.
2: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: слушала Полину Гагарину и думала о том, что понедельники, конечно, штука такая сложная. Все куда-то спешат, звонки, встречи, сообщения, списки дел, а у тебя может быть совершенно другое настроение, какое-то такое тихое, задумчивое, когда ты наедине со своими мыслями среди всей этой суеты. Но вы помните, что мы с вами? Полезно иногда замедлиться, послушать любимые хиты на радио «Лето». Впереди еще много хорошей музыки, она умеет понимать вас без лишних слов. И я, Катя Савельева, до 8 вечера мы с вами проводим время вместе. Рубрика «Слово дня» и плюс еще одно «Ваш лексикон» уже через 10 минут. До этого с нами звонки Маша Ржевская и группа «Пицца».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня окунемся в мир моря и путешествий. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «каботаж». Звучит, как будто это что-то очень французское. Это же дорогое. На самом деле, каботаж – это перевозка грузов или пассажиров между портами одной страны. Слово пришло к нам из французского «каботаж», а корень связан с испанским «кабо» – «мыс». Изначально так называли плавание вдоль берега от мыса к мысу без выхода далеко в открытое море. Где мы встречаем это слово сейчас? В морских перевозках, в авиации, логистике. Например, когда иностранная компания не может просто так возить пассажиров внутри другой страны, это уже вопрос каботажных правил. Ну пока вы решаете, где применить это слово в обычной жизни, я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

прощаемся с Владимиром Пресняковым. Друзья, я тут поймала себя на мысли. У нас уже идет в кинотеатрах Екатеринбурга фильм «Майкл». Посмотрела и подумала, многие по-настоящему талантливые люди были со своими странностями. Наверное, таланты, вот это желание быть как все, вообще редко дружат между собой. Хотя для девушек небольшие странности — это вообще не отклонение от нормы, а сама норма, я так считаю. Иначе было бы слишком скучно. Дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и яркие девушки Сагдиана, Мари Крамбрери и Ани Лорак в нашей компании, в компании мужчин, которые создают яркие любимые наши хиты.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. В Крыму приостановлено движение пригородных поездов. При этом автобусное сообщение функционирует в полном объеме. Автобусы запустили вместо отмененных электричек, заявили в Минтрансе Республики. В ночь на понедельник в Крыму было приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования. В результате атаки украинского БПЛА был поврежден локомотив поезда «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали, их эвакуировали на автобусах. Странные сообщения от военкомата стали приходить уральцам. Их отправляют мошенники родственникам военных, погибших на специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Госдумы из Свердловской области, представитель «Единой России» Максим Иванов. Под предлогом оформления наград преступники выманивают деньги и паспортные данные. Депутат призвал екатеринбуржцев быть осторожными, не переписываться с незнакомыми людьми на темы, связанные с участием родных в СВО, пишет Ядин. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет Ян. В Екатеринбург прибыл трамвай для памятника Алексею Балабанову. 10-тонный бронзовый вагон из фильма «Брат» доставили из литейной мастерской к Дворцу молодежи на Трале. В ближайшее время сюда привезут саму скульптуру режиссера и еще одну деталь памятника – пишущую машинку. Сейчас специалисты закрепляют вагон на бетонном основании, под ним уложат гранит и бронзовые фальш-рельсы, которые будут уходить к действующей трамвайной линии. Официальное открытие памятника Балабанову состоит 16 июня, пишет «Новый день». Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73.47, евро 85.56.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: А теперь о погоде. На радио «Лето» спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра во вторник, 9 июня, друзья, в Екатеринбурге будет облачно, с прояснениями. Временами будет дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
5: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
6: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
5: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Тот самый мальчик-бродяга только что на радио «Лето», который показал, что у каждого за улыбкой есть своя история. Андрей Губин с нами только что. Снова привет всем в этот понедельник. Меня зовут Катя Савельева. Предлагаю послушать вместе со мной рубрику «Вкус жизни». Я подготовила для вас информацию, почему хобби – это не прихоть, а способ не потерять себя среди дел. Подробнее уже через 10 минут на радио «Лето». А Валерия, Ева Польна и Артур Пирожков с яркими и любимыми нашими хитами будут радовать нас накануне.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте честно, многие воспринимают хобби как баловство, мол, сначала дела, работа, семья, быт, а уже потом эти все ваши танцы, гитары, керамика и краски. На самом деле, хобби – это не украшение жизни, а один из способов не перегореть. Исследования связывают регулярные занятия для удовольствия со снижением стресса, лучшим настроением, социальной поддержкой, поддержкой и ощущением личного роста. Нашему мозгу важно не только решать задачи, но и получать опыт, где нет оценки дедлайна и слова «срочно». Особенно хорошо работает переключение. Если вы весь день заняты умственным трудом, таблица, звонки, тексты, решения, телу нужен выход, прогулка, танцы, бассейн, сад, растяжка, все, где мысль наконец-то уступает место движению. Но если у вас работа физически тяжелая, то разгрузкой может стать что-то эмоциональное и творческое. Караоке, вокал, рисование, настолки, чтение, театр, например. Не потому что нужно развиваться, но это само собой, а потому что психике тоже нужен такой вот контрастный душ, назовем это так. И важный момент – хобби не обязано быть полезным, красивым и монетизируемым. Не обязательно из вышивки делать бренд, а из вокала – карьеру, а из пробежки – марафон. Иногда лучшее хобби – это то, где вы снова человек, а не функционал, понимаете? Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

Это было Максим на радио «Лето», а мы с вами по дороге в этот вечер продолжаем наслаждаться летом, каким дают. Кстати, ведет оно уже вторую неделю свой счет. Но настоящее тепло, говорят, включат только ближе к выходным. Ну, видимо, по предзаказу для подзарядки. Ну, а мы в летнем режиме 24 на 7. Настроение и музыку подаем с пылу жару. Все сразу в эфир. 20 минут песен, которые мы знаем и любим, без перерывов на рекламу. Слушаем дальше. Группа «А-студио», Дима Маликов, его мама Лето, а еще Ираклий и Сократ ждут вас.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании участников сообщества, которое финансировало нелегальное казино. По данным силовиков, задержаны 24 человека, еще 8 объявлены в розыск. Следствие установило, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино. Уголовные дела заведены по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр и неправомерном обороте средств платежей. Очередное штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации Уралгидромета, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра. Во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям области соблюдать меры безопасности. В непогоду лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты. Водители просят по возможности пережидать непогоду. Погоду на безопасных стоянках. Итоги мотофестиваля «Движение» подвели в Екатеринбурге. Как сообщает мэрия, за 3 дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом уральская столица приняла у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Екатеринбург приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. 30 спортсменов на эндуро-трассе, проложенной в историческом сквере, сразились за кубок. Ночное водное шоу на городском пруду показали гидрофлористы в светящихся костюмах. Напомню, мотофестиваль «Движение» проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Заболеваемость гриппом в России по итогам 2025 года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024, и в 6 раз больше средних многолетних значений, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от 1 до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объяснили ростом количества обращений к врачам за назначением лечения. Международный фестиваль китайского кино проходит в России с 8 по 14 июня. В программу форума попал фильм «Красный шелк». Зрители смогут посмотреть эту картину 10 июня в Екатеринбурге, 13 в Москве, 14 во Владивостоке. В рамках фестиваля пройдут показы заметных российских и китайских картин последних лет. Министр культуры Ольга Любимова отметила, что взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение и дружбу между двумя народами. Доллар 73.47, евро 85.56.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Напомню, завтра у нас вторник, 9 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13, а днем температура воздуха повысится до 18-20 градусов тепла.

0: Мне кажется, половина нашего города была на фестивале движения в эти выходные. Ну а половина за городом, кто-то дышал воздухом и делал вид, что понедельников вообще не существует. Кто-то заряжался от своей половинки в тишине, в свободном полете. Ну вот он, рабочий понедельник, уже машет нам с вами рукой. Пора собирать новые истории, пора двигаться вперед. Объезжаем с вами пробки. Добрый вечер всем. Не только рабочая неделя у нас сегодня началась, но и заторы на дорогах. Поэтому объезжайте, слушайте музыку, оставайтесь на радио «Лето», будьте в тонусе. С нами группа «Серебро» и «Иванушки Интернешнл» и «Звонкий». Уже совсем скоро.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Группа «Градусы» остается в прошлом, а мы с вами движемся дальше. Друзья, вечерний трафик, привычные маршруты. И водителям на заметку, в Екатеринбурге список мест с дорожными камерами пополнился новыми точками, в том числе в районе Космоса, Храма на Крови, Солнечного и на Волгоградской. Так что помним, главное в движении не скорость, а спокойная дорога домой. Меня зовут Катя Савельева. Мы движемся дальше под приятную музыку Нюши и воспоминания. Зиверт и ее эгоистка, Егор Крид, Артик и Асти, горяченький хит «Карма». Ждут вас дальше на радио «Лето». Счастливого пути!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля в связи с новыми ракетными обстрелами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Тель-Авиве. Массовая авария на Амундсен-объездной в Екатеринбурге. Автобус неожиданно выехал на встречную и столкнулся с легковым автомобилем. В аварию попали еще 3 машины. В районе ДТП скопилась серьезная пробка, пишет «Новый день». В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 20 участков дорог, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, площадь 370 тысяч квадратных метров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов. Сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, Дублера, Сибирского тракта и Объездной. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает «Коммерсант». Василий Березуцкий официально покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал». В пресс-службе команды сообщили, что контракт специалиста истек, и стороны решили его не продлевать. В Свердловской области выбирают имя для соболенка, который станет символом международного фестиваля молодежи. Среди вариантов – малахитик, якатик, ураленок и так далее. Обсуждение идет до 26 июня на информационном портале области. Первое издание Евгения Онегина 1833 года выставлено на торги почти за 2 миллиона рублей, сообщает Литфонд. Самым дорогим лотом на ближайших торгах будет автограф Максимилиана Волошина за 2,5 миллиона рублей. Доллар 73,47, евро 85,56.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А теперь о погоде. На радио «Лето» спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра во вторник, 9 июня, друзья, в Екатеринбурге будет облачно, с прояснениями. Временами будет дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
6: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
7: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
6: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: удивительно, как некоторые песни умеют возвращать нас к мыслям, которые, казалось бы, давно остались в прошлом, так же, как эмоции с ними связаны. Прощаемся с Ириной Дубцовой, встречаем рубрику «Вкус жизни». Уже через 10 минут я расскажу вам, что такое каботаж и как это слово может пригодиться вам в вашей жизни. Ну, а «Компасы» — свеженький хит от Сергея Лазарева, еще «Елка», которая буквально раскачала весь центр Екатеринбурга на фестивале в эти выходные, город 312. Ждут вас дальше на «Радио Лето». Приятного пути!
1: Радио Лето. Реклама.

0: Ruskomex.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня окунемся в мир моря и путешествий. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «каботаж». Звучит, как будто это что-то очень французское. Это же дорогое. На самом деле, каботаж – это перевозка грузов или пассажиров между портами одной страны. Слово пришло к нам из французского «каботаж», а корень связан с испанским «кабо» – «мыс». Изначально так называли плавание вдоль берега от мыса к мысу без выхода далеко в открытое море. Где мы встречаем это слово сейчас? В морских перевозках, в авиации, логистике. Например, когда иностранная компания не может просто так возить пассажиров внутри другой страны, это уже вопрос каботажных правил. Ну и пока вы решаете, где применить это слово в обычной жизни, я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: группа «Фабрика» только что на радио «Лето». День удивительно разнообразный. У нас сегодня 8 июньский. Тут вам и день рождения пылесоса. Спасибо большое человеку, который придумал не ползать с веником по всей квартире, в конце концов. И Всемирный день океанов. Повод вспомнить, что наша планета гораздо больше, чем маршрут дом-работа-дом. Ну, а мы продолжаем звучать для каждого, кто выбирает радио «Лето» и в интернете на сайте radioletofm.ru и в Екатеринбурге по-прежнему на 98.9 FM. Движемся дальше под музыку группы «Добро». Валерия и Стас Пьеха тоже ждут вас дальше в эфире радио «Лето».
1: Звук поставим.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля с учетом крайней нестабильности военно-политической обстановки в регионе до прояснения ситуации. Такое заявление опубликовано на сайте нашего посольства в Тель-Авиве. Находящимся в Израиле россиянам рекомендуют сохранять спокойствие, бдительность и неукоснительно соблюдать указания израильских властей оставаться вблизи безопасных мест. Сведений о пострадавших от ракетных обстрелов россиянах у наших дипломатов нет. Четыре микрорайона Екатеринбурга этим летом останутся без горячей воды на 2 недели. В компании Т-Плюс пояснили, что в юго-западном и на широкой речке отключения запланированы с 16 по 29 июня. В микрорайонах Ботанический автовокзал с 30 июня по 13 июля. Если испытания пройдут успешно, горячую воду могут вернуть раньше. Как поясняют в компании, это будет эксперимент, согласованный с мэрией. В 4 микрорайонах планируют организовать круглогодичную циркуляцию горячей воды. Это чтобы летом долго не пропускать воду в кранах. Добавлю, что с 8 по 10 июня обычные опрессовки идут уже по всему городу, но без отключения горячей воды, сообщает Е1. Туристы из Екатеринбурга пожаловались на отмену рейса из Сочи. Чтобы вернуться домой, отдыхающим пришлось покупать новые билеты втридорога, в буквальном смысле. В уральских авиалиниях объяснили, что в выходные небо над Сочи закрывали 12 раз. Из-за отмены рейса уральцам предлагали возврат средств или пересадку на другие рейсы. Туристов просят не ждать помощи в толпе, а идти к представителям авиакомпании за разъяснениями и рекомендациями. В Госдуме поддержали идею о 12-часовых детсадах, но уточнили, что регионы уже обладают правом самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно, заявила зампред Комитета Госдумы по защите семьи, депутат от «Единой России» Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба. Он предложил официально продлить работу детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. Возглавить футбольный клуб «Урал» после ухода Василия Березуцкого могут Сергей Юран или Ролан Гусев. Решение будет принято в ближайшие дни, пишет портал 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. Президент «Урала» Григорий Иванов имена кандидатов на пост главного тренера не подтвердил, но и не опроверг. Добавил, что клуб выбирает из многих тренеров. Напомню, что по итогам этого сезона футбольный клуб «Урал» остался в первой лиге, где и продолжит выступать. Доллар 73.47, евро 85.56.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Напомню, завтра у нас вторник, 9 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13, а днем температура воздуха повысится до 18-20 градусов тепла.

0: не так бывает. Это был проект «Мохито» на Радио Лето и в умных колонках тоже. Я уверена, многие нас слушают там прямо сейчас и в прямом эфире на Радио Лето в Екатеринбурге на 98.9 FM. Так и хочется сказать, давайте же уже ваше лето с ярким вкусом лайма и мяты. Ну а пока мы ждем рубрику, где я расскажу о том, как еще себя развлечь и почему хобби – это полезная штука круглый год. Перед этим для вашего классного настроения за рулем Кая, Шура и Юлианна Краулова с самыми яркими, самыми любимыми нашими хитами.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте честно, многие воспринимают хобби как баловство, мол, сначала дела, работа, семья, быт, а уже потом эти все ваши танцы, гитары, керамика и краски. На самом деле, хобби – это не украшение жизни, а один из способов не перегореть. Исследования связывают регулярные занятия для удовольствия со снижением стресса, лучшим настроением, социальной поддержкой, поддержкой и ощущением личного роста. Нашему мозгу важно не только решать задачи, но и получать опыт, где нет оценки дедлайна и слова «срочно». Особенно хорошо работает переключение. Если вы весь день заняты умственным трудом, таблица, звонки, тексты, решения, телу нужен выход, прогулка, танцы, бассейн, сад, растяжка, все, где мысль наконец-то уступает место движению. Но если у вас работа физически тяжелая, то разгрузкой может стать что-то эмоциональное и творческое. Караоке, вокал, рисование, настолки, чтение, театр, например. Не потому, что нужно развиваться, но это само собой, а потому что психике тоже нужен такой вот контрастный душ, назовем это так. И важный момент – хобби не обязано быть полезным, красивым и монетизируемым. Не обязательно из вышивки делать бренд, а из вокала – карьеру, а из пробежки – марафон. Иногда лучшее хобби – это то, где вы снова человек, а не функционал, понимаете? Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: одной орбите.
1: Опять.
0: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди...
2: Интересно, обычно же говорят мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Но Ваня Дмитриенко выбрал для себя другую планету. Ну, у каждого, конечно, свой характер и своя орбита. Ну а всем нам завтра звезды 9 июня обещают неплохо поддержать и в делах, и в личных вопросах. Главное, не спешить с важными бумагами и внимательнее обращать внимание на детали. Ну, а на сегодня я, Катя Савельева, прощаюсь. Спасибо, что провели этот понедельник вместе со мной. Было приятно. Услышимся завтра ровно в 11. Ну а наши яркие и любимые хиты всегда рядом. Группа Непара, Звонки, Жанна Фриске и группа Биз ждут вас дальше. Берегите себя и настроение. До встречи!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения», третье – «Партия Армения». Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин, как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат. В апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет Ян. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает «Коммерсант». Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет» 100 российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным, на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А теперь о погоде. На радио «Лето» спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра во вторник, 9 июня, друзья, в Екатеринбурге будет облачно, с прояснениями. Временами будет дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
5: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
6: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
5: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения», третье – партия «Армения». Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин, как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат. В апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает «Коммерсант». Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет 100» российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным, на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Никто не создаст за нас нашу красоту. Красоту жизни и красоту момента.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Только не в этой комнате.

Так обидеть тебя.

Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: так.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
2: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток. В городе мажет.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

последней партии. Наш волшебный выпускной, ты в вечернем платье. Мы кружились бы с тобой в бесконечном танце.

Медленный танец подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем сердце. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого бесконечного выпускного.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

0: Ваши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в

0: вместе.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.